0: Радио La Paz Media 96.7.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».